0: Вначале краткий анонс. 27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Группа сотрудников прокуратуры удостоена высших званий и медалей. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Наши соотечественники в Европе с благодарностью почтили память шахидов. А сейчас более подробно. 27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шахидов. Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных и высших воинских званий сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, высшее специальное звание государственного советника юстиции второго класса присвоено одному сотруднику, высшее специальное звание государственного советника юстиции третьего класса двум сотрудникам, высшее воинское звание генерал-майор юстиции одному сотруднику. Другим распоряжением главы государства 4 человека награждены медалью Тарякки, 18 медалью за отличие на службе в органах прокуратуры. Азербайджанские диаспорские организации, действующие в странах Европы, распространили заявление в связи с 27 сентября Днем памяти. Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлениях, распространенных от имени действующих Дома Азербайджана в Эстонии, общественного объединения «Бедлик», команды FC Garabakh Tallinn, азербайджанской молодежной организации в Латвии, действующей в Германии Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Альянса азербайджанцев в Германии, Общества Азербайджан Австрии, Европейско-Азербайджанского центра и Шведско-Азербайджанского союза с глубоким уважением почтена память военнослужащих и гражданских лиц, отдавших свою жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, пожелали участникам войны здоровья. Было отмечено, что историческая победа, завоеванная ценой крови шахидов, не только восстановила справедливость, но и является летописью героизма для будущих поколений и стала примером национального достоинства и гордости для азербайджанцев. Мира. В ходе совместных военных учений «Сила единства-2026» инженерные подразделения войск стран-участниц в условиях сложной оперативной обстановки выполнили задачи по инженерному обеспечению. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, согласно плану в целях обеспечения быстрого продвижения военной техники и личного состава были выполнены работы по наведению понтонных мостов через овраги и траншеи, проделыванию проходов в минных полях различными способами, а также другие инженерные задачи. При выполнении поставленных задач участники учений продемонстрировали высокий профессионализм. Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум, прошедший в Баку, участие президента Ильхама Алиева в этом глобальном мероприятии и проведенные им встречи, мнения, высказанные на форуме, подписанные соглашения, инвестиционные документы, привлекли внимание мировых медиа. Об этом подробно написали СМИ Турции, России, Европы, Центральной Азии и других стран. Турецкий медиаресурс «Сондурак» сообщил, что в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, прошедшего под патронажем президента Ильхама Алиева, было подписано 23 инвестиционных документа на сумму 10,8 миллиарда долларов. Участие Азербайджана в таких проектах, как «Средний коридор», повышает его экономический потенциал. Инвесторы выразили намерение инвестировать в Азербайджан. Сайт haberler.com отметил, что Азербайджан обладает большим транзитным потенциалом между Европой и Азией. Начались поездки членов Албано-Удинской христианской религиозной общины в монастырский комплекс Худавенг. Члены Албано-Удинской христианской религиозной общины, хранящей культурное и религиозное наследие Кавказской Албании, посетили расположенный на территории района историко-архитектурный памятник мирового значения монастырский комплекс Худавенг. Члены общины совершили в монастыре религиозные обряды, зажгли молитвенные свечи, вознесли молитвы за благополучие и мирную жизнь Азербайджана. Народа.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

новые инвестиционные возможности Азербайджана. В мировой экономике начинается новый этап. Меняются цепочки поставок, трансформируются энергетические рынки, а цифровые технологии становятся одним из ключевых секторов. В такой среде для инвесторов важно не только место, куда вкладывать свои средства, но и то, насколько этот адрес стабилен, доступен и имеет потенциал для развития. Последние годы Азербайджан стал одной из ключевых площадок для обсуждения этих возможностей. Состоявшийся в Баку второй Азербайджанский международный инвестиционный форум представляет собой не только инвестиционную выставку, но и важное пространство для демонстрации позиции Азербайджана в условиях меняющегося глобального экономического ландшафта. Основными темами инвестиционной повестки являются возобновляемые источники энергии, транспорт и логистика, цифровые технологии, искусственный интеллект, промышленность, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, продовольственная безопасность и человеческий капитал. Особое внимание в своем выступлении на форуме президент Ильхам Алиев уделил ключевым аспектам, которые будут определять будущую модель экономического развития Азербайджана. Выступивший на форуме глава государства подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического роста в будущем необходимо в полной мере реализовать потенциал отраслей, не связанных с нефтегазовым сектором. Среди перспективных направлений он выделил такие сферы, как возобновляемые источники энергии, логистика и транспорт, искусственный интеллект и центры обработки данных, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и продовольственная безопасность. В частности, в энергетической сфере намечается новый этап. Азербайджан стремится не только увеличить производство электроэнергии, но и интегрировать возможности возобновляемых источников энергии с линиями электропередач.

0: и системами хранения энергии, чтобы стать частью более масштабной региональной энергетической системы. Еще одно важное направление – преобразование географического положения Азербайджана в экономическое преимущество. По словам президента, ожидается, что в 2026 году объем транзитных грузов через территорию Азербайджана достигнет 16 миллионов тонн. Цель – увеличить этот показатель до 25 миллионов тонн к 2030 году, особенно в направлениях Восток-Запад и Север-Юг. Выступление президента Ильхама Алиева. Сегодня мы наблюдаем растущий спрос на перевозки через Азербайджан как по направлению восток-запад, так и север-юг. Мы находимся на пересечении этих двух важных транспортных маршрутов. И, к слову, мы одна из немногих стран, активно участвующих сразу в обоих транспортных коридорах. Мы наблюдаем стремительный рост транзитных грузоперевозок через Азербайджан. В этом году их объем достигнет 16 миллионов тонн. Однако наша цель к 2030 году выйти на показатель 25 миллионов тонн, а возможно и выше, по обоим направлениям, как восток-запад, так и юг-север. Для этого мы активно взаимодействуем с соседними странами. Вы упомянули Центральную Азию. С ноября прошлого года Азербайджан стал полноправным членом консультативного совета глав государств Центральной Азии. Это, по сути, беспрецедентное событие, ведь географически мы расположены на Кавказе, но с политической, экономической и транспортной точки зрения мы уже являемся частью большого центральноазиатского региона. Таким образом, в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики Азербайджан стремится использовать свое выгодное географическое положение, энергетический потенциал и тесные региональные связи для привлечения новых инвестиций. На следующем этапе развития ключевым показателем станет степень, в которой эти возможности будут реализованы в виде конкретных проектов, новых секторов производства и услуг, а также в долгосрочном экономическом росте. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. В ООН прошла международная конференция, посвященная праву на возвращение и деколонизации. Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. Карлайл Корбин. Последовательная деятельность Бакинской инициативной группы в вопросе деколонизации имеет важное значение. А сейчас более подробно. 28 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости». Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Шахином Мустафаевым в Исламскую республику Иран состоялась встреча сопредседателей с азербайджанской стороны заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев с иранской министром дороги и городского развития Фарзаны Садек совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Как сообщили в кабинете министра, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес и перспективы развития сотрудничества. На встрече была достигнута договоренность о продолжении деятельности в направлениях развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, последовательного исполнения договоренностей, достигнутых на 17-м заседании Госкомиссии и ускорения реализации совместных проектов. Постоянная и последовательная деятельность Бакинской инициативной группы в вопросе деколонизации имеет важное значение. Об этом сказал международный консультант по вопросам управления Карлайл Корбин в ходе панельной дискуссии «Право на возвращение в контексте деколонизации международного права», организованной в рамках международной конференции «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По его мнению, деколонизация остается незавершенной повесткой дня ООН, в связи с чем в рамках различных механизмов организации были приняты многочисленные решения и рекомендации. Он также рассказал о прямой связи между деколонизацией и восстановлением исторической справедливости, заявив, что этот процесс не должен ограничиваться лишь устранением последствий прошлого. Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняли совместное обращение к специальным докладчикам ООН. В обращении, принятом от имени Бакинской инициативной группы и участников международной конференции, за основу были взяты принципы равноправия и самоопределения народов, уважения прав человека и основных свобод Устава ООН. В документе были упомянуты Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о правах человека, а также соответствующие документы ООН, касающиеся права на возвращение, деколонизации и защиты фундаментальных прав. В обращении вновь подтверждено, что все народы имеют право в соответствии с международным правом свободно определять свой политический статус, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. Участники международной конференции на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, провели молчаливую акцию. Во время акции участники подняли плакаты, призывающие к обеспечению права на возвращение, завершению процесса деколонизации и восстановлению исторической справедливости. На плакатах были размещены лозунги «Западный Азербайджан. Возвращение. Не благотворительность, а право. Справедливость начинается с права на возвращение. Без возвращения деколонизация не завершена. Положить конец колониализму. Восстановить историческую справедливость. Самоопределение – это путь к деколонизации». Подобной акции ее участники привлекли внимание к важности обеспечения права на возвращение в качестве фундаментального права и устранения последствий колониализма.
Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости». На мероприятии, организованном Бакинской инициативной группой, обсуждались вопросы права на возвращение, деколонизации, самоопределения, сохранения исторической памяти и культурного наследия. В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, повествующий об истории азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке и изгнанных из родных мест на территории нынешней Армении. Затем конференция продолжила работу панельными дискуссиями. В заключении конференции от имени Билли и участников мероприятия было принято совместное обращение к специальным докладчикам ООН. В нем содержится призыв содействовать обеспечению безопасного, добровольного, достойного и устойчивого возвращения лиц, проживающих или связанных с Западным Азербайджаном и другими указанными в документе территориями, а также созданию эффективных гарантий для защиты и охраны азербайджанского культурного, религиозного и исторического наследия на территории Армении. Генеральный консул Азербайджана в Карсе Гошкар Зейналов в рамках поездки в провинцию Игдер посетил детский сад Шуша. Он ознакомился с созданием дошкольного учебного заведения, а также присутствовал на конкурсе, в рамках которого дети раскрасили картинки с изображением символа Карабаха цветка Харабюльбюль. Присутствовавший на мероприятии руководитель представительства общества турецко-азербайджанской дружбы в Игдере Ильтериш Каган Ташкенсу отметил, что это одна из провинций страны, где наиболее ярко проявляется стремление к сплоченности с Азербайджаном. «Мы искренне рады проведению очередного мероприятия в детском саду, носящем имя культурной столицы Азербайджана. В сердцах жителей Игдера от млада до велика живет любовь к Азербайджану. Сегодня, как никогда, важно патриотическое воспитание детей, привитие им любви к Турции и Азербайджану», – подчеркнул он. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. 29 сентября 2020 года – третий день освободительной войны Азербайджана. Историческая справедливость восстанавливается благодаря силе и мощи нашей армии. Продолжается контрнаступательная операция по освобождению оккупированных Арменией земель. За первые три дня войны число жертв армянского террора среди мирного населения достигло 12 человек. 35 получили ранения различной степени тяжести. 66 населенных пунктов и 8 гражданских объектов пришли в негодность. В ответ на провокацию противоположной стороны подразделения азербайджанской армии уничтожили живую силу, военные объекты и боевую технику противника. Нашим триумфом на третий день войны также стало интервью президента Ильхама Алиева на передаче «60 минут», транслируемого по телеканалу «Россия-1». В передаче на вопросы ведущих ответили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла международная конференция на тему «Право на возвращение и деколонизация восстановления запоздалой исторической справедливости». На мероприятии, организованном Бакинской инициативной группой, обсуждались вопросы права на возвращение, деколонизация, самоопределение, сохранение исторической памяти и культурного наследия. Также был затронут вопрос права западных азербайджанцев на возвращение в свои прежние места проживания. В рамках мероприятия был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, повествующий об истории азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке из родных мест на территории нынешней Армении. В заключение конференции от имени БИК и участников мероприятия было принято совместное обращение к специальным докладчикам ООН. В нем содержится призыв содействовать обеспечению безопасного, добровольного, достойного и устойчивого возвращения лиц, проживающих или связанных с Западным Азербайджаном и другими указанными в документе территориями, а также созданию эффективных гарантий для защиты и охраны азербайджанского культурного, религиозного и исторического наследия на территории Армении. В рамках совместных военных учений «Сила единства 2026» военные специалисты из Азербайджана, Турции и Узбекистана выполнили задачи по проведению кибероперации. В ходе учений, проходивших в учебном центре Гызылгая, военнослужащие трех стран действовали сообща в составе кибергруппы. В соответствии с планом учений кибергруппа выполнила задачи по предотвращению кибератак со стороны незаконных вооруженных формирований и обеспечению безопасности информационно-коммуникационных систем военных подразделений. Военные специалисты продемонстрировали высокий профессионализм при осуществлении мер по обеспечению кибербезопасности для оказания поддержки тактическим действиям подразделений. В рамках визита азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым в Иран состоялась встреча сопредседателей совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых по итогам 17-го заседания Государственной комиссии, проведенного в феврале 2026 года в Баку, и проведение мероприятий, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, состоялся обмен мнениями по поводу перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов. На встрече была достигнута договоренность о продолжении развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, последовательной реализации согласованных проектов и инициатив. Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили расширение сотрудничества. На встрече состоялся обмен мнениями о поддержке, оказываемой банком развитию инфраструктуры, устойчивому развитию, переходу к зеленой экономике и продвижению зеленой энергии в странах-участницах, а также обсуждены возможности расширения сотрудничества, проектов по поддержке экономического роста и совершенствованию инфраструктуры в Азиатском регионе. В
Всемирный банк определил 3 приоритетных инфраструктурных проекта для развития среднего коридора в Азербайджане. Согласно отчету, в перечень вошли проекты по модернизации и дальнейшему расширению железнодорожной линии Баку-Алят-Бюйк-Кясик, а также созданию национальной сети сухих портов. Первым проектом является завершение текущей модернизации железнодорожной линии Баку-Алят-Бюйк-Кясик. В банке отмечают, что данная линия формирует основу среднего коридора в Азербайджане. В настоящее время на линии проводится модернизация, включая внедрение новой системы электрификации и обновление системы сигнализации. Вторым приоритетным направлением является развитие национальной сети сухих портов. Проект предусматривает создание новых сухих портов в районе пункта пропуска Бюйк-Кясик для обслуживания черноморского и турецкого направления среднего коридора в Баку в качестве расширенного шлюза Бакинского порта. Третьим проектом является увеличение пропускной способности железнодорожной линии Баку-Алят-Бюйк-Кясик в перспективе. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку украинских детей, пострадавших в результате российско-украинского конфликта. «Мы очень ценим и благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева, правительство и весь азербайджанский народ за поддержку украинских детей. Мы никогда этого не забудем», — сказал Гусев. По словам Гусева, проводимая Азербайджаном программа реабилитации сближает детей из двух стран, их семьи и

народа. Это очень важная программа, которая объединяет детей из Украины и Азербайджана, объединяет семьи и наши народы. Большое спасибо, Азербайджан, добавил он. Вице-премьер России и Азербайджана Александр Новак и Шахин Мустафаев обсудили в Баку перспективы развития отношений двух стран. Как сообщает пресс-службе российского Кабмина, заместители глав правительств обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, включая промышленность, энергетику, транспорт и логистику. Александр Новак также пригласил азербайджанских коллег принять участие в работе международного форума «Российская энергетическая неделя», которая пройдет в Москве с 14 по 16 октября. Аналитика. От победы к великому возвращению. В Карабахе и Восточном Зангезуре продолжается масштабное строительство, которое постепенно стирает следы войны и создает новые жилые поселения на месте разрушенных. Победа в 44-дневной Отечественной войне не ограничилась лишь восстановлением территориальной целостности. Наиболее важная и долгосрочная задача – вернуть жизнь на освобожденные земли и обеспечить возвращение людей в родные края. В последние годы с этой целью в Карабахе и Восточном Зангезуре активно проводится работа по улучшению дорожной и энергетической инфраструктуры. Возводятся жилые комплексы, социальные объекты, школы и больницы. На месте некогда разрушенных поселений возникают современные города и села. Одним из ключевых элементов Великого Возвращения становятся новые жилые пространства, созданные на основе концепции «Умный город» и «Умное село». А данные, озвученные на заседании Кабинета министров 24 сентября, посвященные проектам государственного и обзорного бюджета на 2027 год, свидетельствуют о продолжении процесса в подобном объеме и на последующих этапах. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, Великое Возвращение, экономическое реинтеграция освобожденных территорий остаются главными приоритетами правительства. В то же время были подготовлены и представлены президенту проекты новой стратегии на 2027-2030 годы и второй государственной программы по Великому Возвращению. Это означает, что процесс восстановления не завершится к 2026 году. Напротив, на следующем этапе основное внимание будет сосредоточено на расширении уже существующих инфраструктур, ускорении заселения и более активной интеграции Карабаха и Восточного Зангезура в экономическую систему страны. Цифры также демонстрируют масштаб этого процесса. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев 47 населенных пунктов, 10 городов, 3 поселка, 34 села. В настоящее время на этих землях проживает, работает и учится более 93 тысяч человек. В период с 2020 по 2026 годы на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура из государственного бюджета было выделено более 25 миллиардов манатов. На следующий год планируется выделить еще 3-4 миллиарда манатов. Эти средства не только идут на строительство проекта, они создают новую экономическую среду в Карабахе, расширяют транспортные и логистические возможности, усиливают энергоснабжение, строят социальную инфраструктуру и формируют условия для устойчивого проживания людей. Это были все новости к этому часу. До свидания.

Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА. Ильхам Алиев. Азербайджан на высоком уровне готовится к проведению чемпионата ФИФА U15 и U20. Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией. А сейчас более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в мире, в том числе работы, проводимые в Азербайджане в этой сфере на государственном уровне. Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет ФИФА U15, которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет FIFA U20 World Cup ведутся на высоком уровне. Джанни Инфантино выразил главе государства признательность за прием. На встрече говорилось о проводимой работе по развитию футбола в Азербайджане. Были затронуты успехи, достигнутые в этой сфере в последние годы. Джанни Инфантино вручил президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки. В Азербайджане подготовка к проведению мировых первенств среди юношей до 15 лет и молодежи до 20 лет осуществляется на высоком уровне. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет, которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет, ведутся на высоком уровне. Подчеркнув важность участия Азербайджана в этих спортивных мероприятиях, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что все это внесет вклад в развитие футбола в регионе в целом. Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву мяч и футбольную форму с фамилией главы государства. Находящийся в Азербайджане глава ФИФА вручил подарки во время приема у президента. Инфантино также передал Ильхаму Алиеву на память символические желтую и красную карточки ФИФА и вымпел организации. Монтенегро заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в сфере туризма и инвестиций. Об этом в интервью сказала директор.

0: Директор агентства по инвестициям Монтенегро Миллиана Коич. Мы представляем агентство по инвестициям Монтенегро и очень рады находиться здесь в качестве гостя инвестиционного форума по прямому приглашению Аспрома. Монтенегро является одной из стран, где Азербайджан осуществил значительные инвестиции в туристический сектор, и у нас очень хорошие отношения, отметила она. По словам Коич, стороны рассматривают возможности для реализации новых инвестиционных проектов и расширения сотрудничества. Она также отметила заинтересованность Монтенегро в изучении опыта Азербайджана в сфере управления промышленными зонами. Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась международная конференция «Право на возвращение и деколонизация. Восстановление запоздалой исторической справедливости», организованная Бакинской инициативной группой. В мероприятии приняли участие более 50 делегатов из 16 стран, эксперты по правам беженцев и национальных меньшинств, праву на возвращение, представители диаспор и пострадавших общин, а также эксперты ООН. Участники обсудили право на возвращение азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке на территории нынешней Армении, правовые механизмы и международный мониторинг этого процесса. На конференции показали документальный фильм об этнической чистке азербайджанцев и разрушении культурных и религиозных памятников. 28 сентября в столице Италии, Риме, состоялась презентация документального фильма «Гармония». В мероприятии принял участие вице-президент фонда Гейдара Алиева Лила Алиева. Генеральным продюсером фильма, созданного при партнерстве Государственного комитета по работе с религиозными образованиями, фонда пропаганды духовных ценностей и Баку-медиа-центра, является руководитель Баку-медиа-центра Арзу Алиева. В церемонии наряду с делегацией Азербайджана принимали участие официальные лица Святого Престола, представители дипломатического корпуса, корпусы религиозных общин, религиозные деятели. Перед началом мероприятия был представлен фотостенд, отражающий богатое религиозное и культурное наследие и мультикультуральные ценности Азербайджана. Отметим, что экранное произведение также представляется на международных фестивалях и различных киноплатформах. Затем был продемонстрирован фильм «Гармония». В рамках 18-го международного музыкального фестиваля на волне 102.7 FM известного перуанского радио «Филармония» прошла специальная передача, посвященная жизни и творчеству выдающегося азербайджанского композитора, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. В ходе часовой передачи, транслируемой дважды в день, была предоставлена подробная информация об исключительной роли Узеира Гаджибейли в развитии азербайджанской музыкальной культуры, его богатом творческом наследии и вкладе в сокровищницу мировой музыки. Прозвучали произведения композитора. Слушателям была представлена информация о важной роли Узеира Гаджибейли в формировании азербайджанской профессиональной музыки. Представление творчества композитора перуанским радиослушателям внесло вклад в популяризацию азербайджанской музыки среди южноамериканской аудитории.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: инвестиционный потенциал Азербайджана. Привлечение инвестиций в экономику страны – это не только способ получить дополнительные финансовые ресурсы. Этот процесс значим для создания новых рабочих мест, внедрения современных технологий, повышения конкурентоспособности и стимулирования экономического роста. Создание благоприятной среды для инвесторов включает в себя множество факторов – финансовую стабильность, развитую инфраструктуру, надежные источники энергии, качественный транспорт и современные цифровые технологии. Второй азербайджанский международный инвестиционный форум стал важной платформой, на которой были представлены уникальные возможности, созданные в нашей стране для привлечения инвестиций. Особую роль в этом форуме сыграло участие и выступление президента Ильхама Алиева. В своей речи он подчеркнул приоритеты инвестиционной политики Азербайджана, акцентировав внимание на финансовой устойчивости нашей страны, энергетическом потенциале, инфраструктурных возможностях и новых направлениях для инвестирования. Наряду с финансовыми показателями в инвестиционной среде важны также надежные и долгосрочные партнерские отношения. Приверженность Азербайджана своим обязательствам, взятым на себя много лет назад в рамках договора в энергетической сфере, является одним из ключевых факторов, способствующих созданию предсказуемой бизнес-среды для инвесторов. Энергетический сектор занимает важное место в инвестиционных планах страны. Реализация новых проектов в нефтегазовой сфере открывает новые горизонты и позволяет более эффективно использовать имеющиеся энергоресурсы. В свете глобальных изменений в энергетике особое внимание уделяется проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии. Руководитель портала Enterprise Azerbaijan при Центре анализа экономических реформ и коммуникации Сагасымов так прокомментировал эту тему.
1: До сих пор в Азербайджан было инвестировано более 350 миллиардов долларов. Управление инвестициями предоставляет хорошие референсы, как сказал господин президент. На последующих двух этапах позиция Азербайджана сформировать благоприятную глобальную инвестиционную среду. Для инвестора своевременная и качественная доставка продукта на рынок также важна, как и его производство. Именно поэтому транспортно-логистическая инфраструктура является одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на принятие инвестиционных решений. Географическое положение Азербайджана, а также развитая сеть международных автомобильных и железнодорожных путей, воздушный транспорт и портовая инфраструктура делают страну важным транспортным узлом в регионе. По этому поводу политолог Ильяс Кусейнов сказал. И автомобильные и железные дороги, ввод в эксплуатацию Бакинского порта для международной морской торговли, а также три международных аэропорта на освобожденных от оккупации территориях улучшают и расширяют транспортные возможности Азербайджана. В целом, инвестиционный потенциал Азербайджана представляет собой более широкое понятие, чем просто сумма возможностей различных отраслей. Стабильная финансовая система, богатые запасы энергоресурсов, хорошо развитые транспортно-логистические возможности, современная инфраструктура, цифровые технологии и огромный потенциал возобновляемых источников энергии. Все эти факторы формируют благоприятную экономическую среду для инвесторов. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
2: Голос Шуши. Международное радио 85.

Барсре. Мемну жамра кадр бечана кентура Саше, мяйн гази артахан манвра. Еркир зуга хера барма шакуме наев канач энергии размаварутен. Верчин тайнерин каму евари вайн энергии на хага царира канацума, ай сугутям луша рачантаци цанеше. Тараца шжаня минамец каму электрокайна рисмек нартен шагурсман хансновел. Батя тиря канацуме наев ари вайн энергии на хага царь еварачка тайнерин на хата суме бацел айлен транкайн энергии нур каяннер. Батя это адрбе Чена заргастуме энергетика могурс акцион кентрона канасия еркарнарихет. Газахакан ефтуркменакан нафти тарансман хамар, арка ентакарус фаснари октагурсум амрапундуме еркридары ворпес тарансик кентрон. Саамрапундуме адрбечени диркеры вучмейн ворпес энергоартадрук, айле ворпес тарацашанайн энергетик кентрон. Артюнком адрбечени энергетик разамваручуна химновация, хавасара кышарватиев прагматик мотец мамвра. Еркир октагурсум енчпес авандакан энергия яхпюрнары, аймпесел мерс Нардрумнаре Катарум Веракануга энергии Волортум. Айска Каканчуна и Лавелия Амрапану Мадрбиджи Индиркера Ворпес Глобал энергетика Амудангутян Каре Воргорсанкер. Депи Гарабах Танов Чанапара. Миджес Гаин Радио Цунхинг. Шарнок Мехмир Хауртума Адрбичана Дарсели Тарасашани Арачатар Энергетик Кентрон Нарицмека. Адрбичана Ворпес Харафаенков Каси Тарасашану Мецаздец Сюнне Сохпету Сюн Дажварин Ев Барташ Харака Акакан Паймана Румваруми Анка Хартакин Хакакан Сюн. Айсур Адрбичана Заргал Мир Матац Васнерки Ев Артакин Хакакан Сюн. Катарила Горсу Мир Тантасакан Хамакарка Ев Хетева Акану Хамакарк Васкайлире Дзернарком Тарасашанай Намутангутяна Повуману Гутсюн. Ныркаюмис Адрбичана Камбеду Ценкоми Сириаканацвок, энергетик на хагацар, ефтарацашанайн, интегрмана царою хамогурсак цянзава чапера, каревордерин хагум, харафаин ковкасум кайну цяна повумангурцум. Баквум харафаин газаим меченси хортатвакан хортишижанакнорум на харарнари тасниерку юртандипмана, евканач энергии хортатвакан хортишижанакнорум, на харарнари чорортандипман нирьелуйтум, на хага илхамалиев, истак наркаясре садрбечен энергетик разумварчаним на кануоцюнар, арачкажам на катвати, арашнаюрцюнар, евми Ческаин Хамогурсак Ченхарана Карнара. Адрбичен Айлевис Вучмен Харус Энергетик Ресурс Нарноцог Еркири. Алиф Андесе Галис Ворпес Активиев Хусали Гурсенкер Глобал Энергетик Амутангу Ченза Орман Гурсум. НГЦЛО Ворвечен Тайни Энеракан Ацвог. Эти вакан Евлав Мутацвас Энергетик Хакакан Чен Артюнком. Адрбичен Адарсали Тарацашане Арачатар Энергетик Кендруна Исмека Пету Ченга Кавар Насели. Адкапес Ерфнаюмек Верчен Таснирку Тайни Энеканата Сенглинум. Тарбеш Сценар Нарида Дежварутюнари, Бартутюнари, Евхантернари. Саканчинаяс Айсболор. Дежварутюнари, Евмертарацашанум, Апрас, Чапазанс, Дежвар, Шаманакнарин. Адрбичани, Евнара, Гурсенкернари, Когунис, Мишарк, Еркернари. Энергетика, Матангутяна, Повум, Искапес, Дарсали, Ираканутюн, Пурминг, Згуменг, Мирарурия, Кенком. Еркнаймин, Кантиал, Тари, Бакфум, Мервечин, Хандифумнари, Сверка, Тарвацаш, Хатанкин, Менг, Дарева, Стесумен, Карашантац, Аминанкам, Ерфхосумен, Карашантац, Масин. Ерфвечин, Камилу, Тюнацаслассарани, Арчев, нашайте вормен газинг матакарум таснирку еркарнари. Неркаем садрбечена кан газис. Спарух еркарнари тива хасали тасновети. Айсуанишов адрбечена ашхару марачин тэгуме. Хова кашаров газ матакарарух еркарнари канаков. Нахага Илхам Алиев Ерел Фижаманак нашайли вор адрбечена наев энергетик ресурснари хусали тарантик еркридаре хагум. Батят хосулу мер еркри энергетик амватангу тямеш мернар дырман масин петусян гэкаварнан гацэле. Ескасан канайна иван гацэл вор адрбечен Бечен энергетик ресурснари усали таранси киркри дари хагум. Менкапову менк нафтика каревор таранцум Казахстане Туркменстане хамар. Емир хамакарков дага похвогу нафти цавала тарес тари ачуме. Менки вичайкен кавели шат нафт станал Каспийцове аривелия нафирецев унэнк дра хамар анражеш ентакарус вацкнара. Инч вера бюрме Европакан энергетик шукаю мер джанкерин карсумем каревор кыльневор лусараны имана вор. Верчерс менк зеркенг берел Туркея аминамец электрокаяна ритмека утарю танасу мегаватт узорутям. Антиал Амис Сербияет Сурагырвес Амадзайнагир инкаур мегаватт узорутям электрокайни каруцман верабериал. Айспесов энергетик амутангутям мечмер. Нердруму мияй мерсепакан сахманнуру фарафаин газаин Миджансков чи саман апаквум. Газимата карарун Мариаш Харагуртян ондлайнума. Норгурцин кернари мияцума еварка хамогурс акцион хорацума химкентали сасэлувур. Дракан динамикан кышарнаквина еварачика таринерин. Энергетик вулуртум дзергвервац аджогуцинары норнара Ворчинарим бацу майл волорт норумич писекен транспорта логистика нашна берутюн ев канач энергия нахагацара айспизов адрбичан энергетик ресурснар артаханал